сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

через твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

0: Дарья,
1: ты разбила мое сердце,
0: Дарья,
1: не могу тебя забыть,
0: Дарья, Дарья,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.